0: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
1: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
2: On 103.1 5 EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
0: We're bringing you the latest on global affairs,
2: the hottest entertainment news,
1: and the finest sounds from around the world.
0: No borders, no boundaries, just great conversation.
2: 2 hours of fun, facts, music and culture.
1: Monday to Friday from 8 a.m.
0: Don't miss it.
2: Breakfast Without Borders
1: with Helen, Chris and Ellis
0: on 103.1 5 EBI FM.
2: Starting April 1st.
3: Good afternoon. You are listening to Radio 5 EBI FM, your multicultural radio station in Adelaide, where you for the last hour have been listening to the German voice presented by Monika Hein. The time in Adelaide is 5 o'clock, where it's time for half an hour with the Russian community Albertans program.
4: Дорогие друзья, вы слушаете Крисову радиопрограмму «Время благоприятное». В наших выпусках мы доносим Слово Божье русскоговорящим людям, проживающим на территории Аделаиды. На протяжении некоторого времени мы транслируем проповеди пастора и проповедника Алексея Коломийцева.
5: Сегодня особенный праздник, День сошествия Святого Духа, и для меня это особая возможность, как всегда, говорить о Духе Святом. Это тема, которая забыта многими и многими христианами, а многими в то же самое время она... так скажем, они говорят, но говорят не совсем точно, говорят, фокусируясь на ней непропорционально, так что конечный результат становится и в одной, и в другой ситуации, так скажем, ослабление всего того, что Господь предназначил сделать через Святого Духа. День Пятидесятницы в действительности, друзья мои, открыл совершенно новую эпоху в христианстве, вообще в мире. Совершенно новая эпоха. После Дня Пятидесятницы мы имеем дело с новой формой взаимодействия Бога с людьми. И это касается каждого из нас. Это связано с тем, что каждый христианин настоящий, каждая настоящая истинная христианка – каждый Божий день имеют дело со сверхъестественным Божьим действием благодаря Святого Духа, который сошел на землю в день Пятидесятницы или день Троицы, как мы его называем. И сегодня мы посмотрим, что это значит на практике. Нашим основным текстом будут слова из первого послания к Коринфянам, второй главы. Я прочитаю первые 5 стихов, но сфокусируемся мы на двух основных стихах. Апостол описывает свое служение, как он пришел в Коринф, как он трудился там, что происходило там. И он говорит об этом так. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, но я рассудил или решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». В этом большом сравнительном отрывке есть 2 основных части. – Вот, я начну с последнего, с того, что апостол в 5 стихе говорит, чтобы ваша вера утверждалась определенным образом, не на мудрости человеческой, не в результате человеческого влияния или человеческой влиятельности, а в результате действия Божьей силы. И мы сначала посмотрим, в чем же это действие Божьей силы, в чем оно выражается, почему это так важно. Но до того апостол говорит достаточно много о том, что он сделал для того, чтобы это произошло. Очень важная тема, она касается, как я сказал, каждого из нас, не только служителей, не только тех, кто занимается формально каким-то служением, но любого христианина она касается сегодня самым конкретным образом. Итак, давайте посмотрим сначала на сферы действия Святого Духа. Я так назвал эту часть. Когда мы живем нашей жизни, жизнь на земле, она связана с 2 измерениями. И мы имеем дело с этими измерениями постоянно. Первое измерение, то, что нам видно, это физический мир. Мир, в котором мы живем, мир, в котором проходит, ну так скажем, 90, может быть, больше процентов нашего внимания сосредоточено именно на мире физическом. Мы его воспринимаем как первичный мир. Есть мир духовный, о котором мы периодически вспоминаем. Мы признаем, что он есть, мы признаем, что это действительно реальность. Этим отличаются верующие от неверующих. Но подавляющее большинство верующих людей, они очень редко о нем вспоминают. Он не играет в их жизни такую значимую роль. В действительности же все наоборот. Духовный мир в действительности играет намного более значимую роль, чем мир физический. Это связано с тем, прежде всего, что человек, каждый из нас, вот вы конкретно, вы испытываете и ощущаете жизнь именно в ее духовной составляющей. Позвольте мне это объяснить немножко. Радость, мир, удовлетворение, счастье – вот все это категории духовного порядка. Это не материальные вещи. Еще раз подумайте. Радость, мир, удовлетворение, уверенность, надежда, счастье – это не о молекулах, это не вот в этих вещах. Это что-то, что происходит в духовной составляющей вашей личности. И когда мы говорим о том, о всем остальном, что существует, мы должны помнить, что мы ощущаем жизнь и живем жизнь именно вот в этой части, в духовном мире. Все остальное, оно только... Оно существует ради того, чтобы счастливыми нас сделать, чтобы радость нам принести, чтобы мир и удовлетворение мы могли иметь. Но, к великому сожалению, мы этого не понимаем, поэтому мы фокусируем все наше внимание на окружающих вещах. Вот почему богатые, помните, тоже плачут. Это для тех, кто жил в Советском Союзе. То есть мы говорим о реальности вещей, которые привлекают внимание к себе огромное, но не дают результата. Ошибочно требуют к себе ошибочного внимания. Люди не замечают и не понимают этого, и поэтому они действуют в физическом мире, редко обращая внимание на духовную составляющую. Именно эту ошибку сделали иудеи, которые окружали Иисуса Христа. Они поняли, что Он пришел с небес. Они поняли, что Он обладает огромной силой. Но они жили, измеряли мир, измеряли свою жизнь в этой материальной, физической составляющей. Поэтому они представили себе, что если Мессия придет, то Он должен сделать, первое, освободить их от римского ига, от ига римской оккупации. Второе, Он должен исцелить их больных. И третье, Он должен обеспечить их продуктами питания. Заметьте, как вся их картина мира сфокусирована на материальной составляющей. Но Иисус пришел, Он занят совершенно другим. Да, Он где-то исцеляет, да, Он показывает, что у Него есть власть над миром физическим, и Он его останавливает бури и умножает хлеб и так далее. Но занят Он другим. Вся его жизнь сфокусирована вместо борьбы с Римской империей, борьбы против бедности или социальной несправедливости, Иисус борется против дьявола. Причина, почему Иисус борется против дьявола, потому что он знает, что именно дьявол держит в своих когтях каждую душу. Поэтому он хорошо знает многих людей, которые не болеют, но несчастны глубоко. Которые не бедные, но глубоко-глубоко раздражены внутри. И поэтому Иисус, понимая все это, Он фокусируется на главном. И вся Его жизнь, она посвящена борьбе против сатаны, борьбе против врага душ человеческих. Для этого Ему необходимо было прожить безгрешную жизнь, пойти на крест безгрешным, и там на кресте взять на себя наш с вами грех, и там победить дьявола через свою смерть и через воскресение. И потом, когда Иисус вознесся на небеса, Он вместе с Отцом, они посылают на землю Святого Духа, для того, чтобы Святой Дух продолжил делать то, что Иисус делал здесь на земле. Вот что мы празднуем сегодня. Мы празднуем сегодня продолжение дела Христа, явленного совершенно в новой форме, в форме Святого Духа. Дело в том, что духовный мир, о котором мы сейчас говорим, он подвластен только Святому Духу. Я сейчас покажу это, мы сейчас посмотрим на эти вещи, это сверхважный вопрос. Вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы? Наверное, да. Когда мы думаем, что мы хотим дать нашим детям все лучшее, что мы думаем им дать? Образование, воспитание, деньги, страну хорошую, в конце концов. Или бизнес им оставить. К сожалению, люди измеряют так. Но счастливы или несчастны, они будут в их душе. А вот душу их изменить может только Святой Дух. И если вы будете знать Святого Духа и уметь взаимодействовать с Ним, у вас будет шанс воздействовать на душу вашего ребенка. Вот о чем мы говорим сегодня. Это очень важная вещь. Дух Святой – это третья личность Божественной Троицы, осуществляющая спасение, запланированное от вечности Богом Отцом и совершенное Христом или Богом Сыном. Это вещи, которые нам нужно ясно понимать, в чем функция Святого Духа. Или же Дух Святой продолжает дело Иисуса Христа, освобождая людей от власти дьявола, и взращивая их в преображении в образ Иисуса Христа. Мы не видим и не чувствуем Святого Духа. Это очень важно понимать. Харизматические церкви, разные псевдодуховные организации, они на этом спекулируют, они говорят, Дух Святой реален, поэтому тебе нужно его чувствовать. И поэтому они выдают какие-то эмоциональные ощущения, накачанные внешними факторами, за Святого Духа. Друзья, Дух Святой невидим, и его невозможно чувствовать by definition, по определению. Это факт. Иисус Христос сравнивал действие Святого Духа с ветром. Помните, Он говорил, ибо ветер дует где хочет, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Мы не видим ветер, но мы видим что? Мы видим проявление ветра, мы видим, как качаются деревья, мы видим, как пух летит. Мы с Таней уехали на 3 недели, думали, что приедем, уже пух весь облетит. Вот, приехали, как раз вот попали, он еще летит. С тополей пух летит. То есть мы видим результат ветра. Точно то же происходит со Святым Духом. Ты никогда не сможешь увидеть его. У нас нет приборов, которые бы регистрировали. Вот здесь есть Святой Дух, вот здесь нет Святого Духа. Но ты точно сможешь увидеть плоды его действия. И об этом Священное Писание говорит очень много. Я хочу остановиться на некоторых таких факторах, чтобы нам помочь нам увидеть или понять, с чем же мы имеем дело сегодня. Самое первое, что делает Дух Святой, о чем говорит Иисус Христос, Он обличает людей в их грехах. 16 глава Иоанна, Иисус объясняет это в своей последней вечере с учениками. 7 стих. «Но истину я говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». Друзья мои, спасение невозможно без сокрушения сердца. А каждый человек по природе своей самонадеянный и самодостаточный, самоутверждающий. Наша естественная реакция самоутверждающая. Мы здесь заговорились за детей. Вот представьте себе, ваш ребенок или кто угодно, поведение которого вы хотите исправить. И вы хотите его обличить, вы хотите помочь человеку понять, что он не прав. Так вот, вот это может сделать только Святой Дух. Мы можем объяснить, мы можем показать факты, мы можем представить доказательства, но мы не можем поменять точку зрения человека. Вы можете злиться, вы можете пытаться манипулировать, вы можете, ну что там, пальцы в двери зажимать, если уже сильно хотите заставить, чтобы человек сказал то, что вам хочется. Но вы не можете изменить точку зрения человека. Помните этого мальчика, за которого давно-давно рассказывали, как в церкви папа его садил, а он все время вставал. Он его садит, он все, в конце концов он сел, папа больше и сильнее, и он всем говорит, а я только снаружи сижу, а внутри стою. Вот то, что внутри, не можешь ты изменить. У тебя нет инструмента. Дух Святой может. Для этого Иисус его послал. И вот здесь, когда мы говорим о том, что Дух Святой, чтобы это сделал, каждый из нас, мы все становимся абсолютно равными. Умные, не очень, образованные, сильные, слабые, богатые, молодые, бедные, старые и так далее. Мы все можем только прийти к Господу, можно только просить Его, чтобы он пришел и изменил. Вот это первое, что нам нужно понимать. Сокрушение сердца – это всегда результат действия Святого Духа. Вот почему апостол Павел идет в Коринф. Коринф – это интересная местность, это место философии, место бизнеса, больших денег, и это место престижа. Там знали толк в очень высоких вещах. И он идет туда, и он хочет убедить этих людей в том, чтобы они приняли еврейского мессию. Невозможно, с человеческой точки зрения невозможно. Вот почему Павел говорит, посмотрите, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Он уверен в том, что Дух Святой проявится. Дух Святой подействует, и у него есть сила, которая способна сокрушить. И это произошло. Мы видим, что церковь в Коринфе появилась. Несмотря на все противление, которого там было много. Второе, то, что делает Святой Дух, он возрождает свыше. Он рождает нового человека. Об этом много говорится в Писании. Иисус говорит в разговоре с Никодимом, 3 глава Иоанна, 5 стих, Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Мы не можем родить свыше. Вот сколько бы нам ни хотелось, сколько бы усилий мы ни прилагали, сколько бы мы песен жалостливых ни пели – «Неужели уйдешь» или еще что-нибудь. Сколько бы мы ни заставляли людей и говорили, «Слушай, да ты ж погибнешь, ты же идешь в ад, тебе же нужен Христос». Это все правильно. Но мы не можем дать жизнь. Рожденная от Духа есть Дух. Немного позже Иисус говорит об этом еще конкретнее. Я первую половину этого предложения перевел сам, сделал свой перевод. В старом русском переводе не совсем это ясно звучит. Иоанна 6:63. «Дух дает жизнь, плоть здесь беспомощна». В Синодальном написано, «плоть не пользует немало». Ну, это правда, это точно, но это немножко старо звучит. «Плоть здесь беспомощна, Дух дает жизнь». Иисус говорит об этом. Апостол Павел говорит дальше в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, он говорит, «Поэтому сказываем, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Иисуса Христа, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только в результате действия Святого Духа, Духом Святым. Рожденный свыше человек отличается от того, что он признал Иисуса Господином своей жизни». И вот это всегда результат действия Святого Духа. Этот человек ненавидит грех и борется с ним. Этот человек учится любить то, что любит, и тех, кого любит Бог. И все это в результате действия Святого Духа. В другом месте апостол Павел описывает этот процесс как запечатление. Ефесянам 1:13. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это вообще очень интересное выражение «запечатлены». Подобно тому, как каждая клетка несет в себе штамп, уникальное ДНК, связывающее нас с природой наших родителей. Так, возрождая человека, Дух Святой ставит печать на нашей душе, на каждом элементе нашей души. Это очень интересное дело. Вы, наверное, встречались когда-то с усыновленными или удочеренными людьми. У них в паспорте написали новая фамилия такая-то. А вот каждая клетка у этого человека говорит о том, кто его папа и кто его мама. Так вот, когда Дух Святой усыновляет, Он перекодирует нашу духовную ДНК. Он приносит новое ДНК, которое указывает, кто наш папа. Связано, эта ДНК связана с нашим Отцом Иисусом Христом через Иисуса, с Отцом Богом через Иисуса Христа. То есть рождение свыше делает христианина причастником божеского естества, так написано во 2 Петра 1:4. И Божий Дух, навсегда соединяясь с нашей душой, открывает перед нами новые сверхъестественные возможности, которые позволяют каждому христианину быть участником этого великого дела Божия. То мы видим, что делает Святой Дух, Он соединяет нас с телом Христа. 1 Коринфянам 12:13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, все напоены одним духом». Заметьте, каждый из миллионов спасенных душ связана одним духом в единое целое. Мы, друзья мои, совершенно разные. Вот посмотрите друг на друга, и вы увидите разные люди, разного воспитания. Мы все находимся в разной точке нашего духовного развития. Разный процесс. Боремся с какими-то грехами. Вы с одними, я с другими, сосед с третьими. У нас разный прогресс в этом процессе. Нам иногда трудновато друг с другом. Но когда мы говорим о том, что сделал Дух Святой, Он взял вот всех вот этих разных людей и соединил в единое целое, в теле Иисуса Христа. И это чрезвычайно важная деталь. Посмотрите, более того, Он на протяжении всей нашей жизни продолжает изменять нас, делая нас все более подходящей частичкой тела Христова. Ефесянам 2:19 написано: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояемы в жилище Божие Духом». Это слово я всегда перевожу немножечко детальнее, оно в английском лучше звучит. Посмотрите. In him you also are being built together. То есть постоянно продолжающийся процесс, в котором Дух Святой работает над вами и встраивает вас. Он делает вас более подходящей частичкой Церкви Иисуса Христа. Четвертое, что мы видим Дух Святой делает, Он открывает духовное зрение. Я немножко увеличу скорость, чтобы нам успеть поговорить обо всем. Он помогает душе понимать Бога. Вот человек сам по себе, он не понимает Бога. У него закрыто, он ослеплен. 2 Коринфянам 4 глава говорит о том, что Бог века сего ослепил. Но Дух Святой открывает глаза. 1 Коринфянам 2:9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим. То есть верующий человек, он начинает понимать значимость духовного мира. Верующий человек, он понимает важность того, что сделал Иисус Христос. Верующий человек понимает, что Бог через свое слово открывает нам духовную реальность. И это то, что сделал Святой Дух. В 12 стихе этой же главы написано: «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога, чтобы знать нам, дарованное от Бога». Друзья мои, это духовный процесс. Огромное количество неверующих людей читают Библию и считают здесь очень много хороших истин, которые ценны в жизни. Но они, занимаясь этим, не видят Бога и не понимают Его спасения. Это делает Святой Дух. Пятое. Дух Святой осуществляет духовный рост. Для того, чтобы человек духовно рос, для этого нужно взаимодействие Святого Духа с человеческой душой. Третья глава 1 Коринфянам. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Конечно, это очень важно, чтобы в церкви проповедовались хорошие проповеди. Это, конечно же, очень важно, чтобы на домашних группах изучалось Слово Божие и делали это верно. Конечно, это очень важно, чтобы люди, которые преподают в воскресной школе, или же на молодежных классах, или же в лагерях, вот мы говорим сейчас, проповедовали Божье Слово. Это точно. Но посмотрите, насаждающий и поливающий есть ничто, если Господь не взрастит. Вот почему мы всегда призываем и всегда просим: молитесь, пожалуйста, о Божьем действии. Вот почему это так важно, что если не будет взаимодействия с Духом Святым, который единственный может сделать эту перемену. Это сверхважный вопрос. Готовясь к каждой проповеди, я всегда намного больше думаю о том, насколько важно, чтобы Господь подействовал, чем то, что я могу это красиво и понятно объяснить. Мы в этом году закончили уже класс «Think Biblically». И у нас там 150 человек молодежи. И когда я взаимодействую с ними, я вижу, что я не способен их убедить. Я не способен дать им рост. Это Господь только может сделать. И в этом сила церкви. Вот почему это не одного человека дело. Это не потому, что есть какой-то проповедник, который может объяснить. Это когда есть церковь, которая может молиться и может достичь этих результатов. И точно так же относительно ваших детей или любого вашего служения, или любого Божьего дела. Кроме того, Дух Святой производит плод Духа. Это уже то, что касается каждого из нас. Посмотрите, Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот попробуйте научить кого-то любить. Пусть это ваши дети, или дети в вашем воскресном классе воскресной школы, или же в вашей домашней группе, или ваши друзья, или в вашей группе ученичества, где вы занимаетесь. Вот попробуйте научить кого-то любить или радоваться, или мир в сердце иметь. Вы можете говорить, как это классно. Вы можете показать пример, может быть. Но для того, чтобы человек научился любить, ну, бесполезно его осуждать. А почему ты никого не любишь? Ну, вы можете быть 100% правы, но вы не достигнете перемен. Это все возможно только тогда, когда Дух Святой, взаимодействие с Духом человеческим, произведет в нем свои собственные результаты. Немножко ниже, посмотрите, в другом месте, в апостол Павел, послании к римлянам, немножко позже он пишет об этом так, в 5 главе: «А надежда не постражает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть, если человек не любит, если у человека мало плода Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и все остальное, то значит, что там мало взаимодействия со Святым Духом.

девочку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он

не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседа. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то, решив после нас, хоть потом, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было вовсе потопа. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет за мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я крепко обнимусь землей. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой.